0: Dimash,
1: please welcome Dimash.
2: Я тебя прощала, шла в пути от тебя.